канал «Радио Брежнев ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ 16-01-186. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.

0: регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ 16-01-186. Выдана Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.
1: Брежнев ФМ.

0: эфире радиоканал «Радио Брежнев ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ 16-01-186. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.
1: Брежнев ФМ.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Сегодня градус повысится. В понедельник в Набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев FM. Брежнев FM.

0: дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Сегодня градус повысится. В понедельник в Набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.

7 часов. Город слушает Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории «Е». Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
3: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист, всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов. Скрипка.
3: Любовь – это грех? Ну а если один из них женат? Любовь оказалась грехом, но сил расстаться нет даже после 10 лет тайн. Он женат и клянется вечной любви, а она задыхается в этом треугольнике без права на счастье. Кто они? Преступники или пленники? Решать вам после спектакля. Смотрите спектакль «Любовница» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnytheatr.tatar.
4: КАУ-ГАРТЭ, набережная Челны, государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 100-361, 600-46-61. Набережная Челны, улица Низамеддинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
5: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
0: Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Сегодня градус повысится. В понедельник в Набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отличный мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитно-потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев FM.

0: реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории «Е». Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!»? 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archie и зажигательные вишенки. 16 мая, 20:00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
4: Рекламная служба. Радио «Брежнев FM». Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
5: «Брежнев FM».

0: город слушает Брежнев ФМ.
1: Всем привет, я Оксана Почепа, акула на радио Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах 59 34 23. 59 34 23.
2: Брежнев ФМ. Брежнев ФМ.
3: Солнечный денек, настоящее лето. Даже в октябре вдруг случается это. Даже в январе иногда так бывает.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Сегодня градус повысится. В понедельник в Набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
2: Брежнев FM.

0: в нашем выпуске.
1: КАМАЗ может.
0: Раис Татарстана Рустам Миниханов вручил сотрудникам ПАО «КАМАЗ» государственные награды Российской Федерации. Церемония награждения, состоявшаяся в Казанском Кремле, была приурочена к празднованию 1 мая и Дня Победы. Орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени награжден замдиректора по внешним связям «КАМАЗ» «Автоспорт» заслуженный мастер спорта России Айдар Беляев. Он начал работать на «КАМАЗе» в 1991 году и практически с самого начала трудовой деятельности занимался подготовкой камских грузовиков к международным ралли. Почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» удостоен испытатель моторов завода двигателей ПАО «КАМАЗ» Сергей Илюшин. Он трудится на предприятии с 1987 года. Почетного звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» удостоен кокильщик-сборщик литейного завода «КАМАЗа» Ильдус Макулов. Он внес большой вклад в становление и развитие литейного цеха.
1: КАМАЗ в деле.
0: Завершилось первенство по баскетболу памяти Сергея Корсакова, бывшего работника завода запасных частей и компонентов, погибшего при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Соревнования прошли в рамках спартакиады ПАО «КАМАЗ». В первенстве приняли участие 12 команд. Соревнования приурочили к 55-летию профсоюзной организации ПАО «КАМАЗ», 400-летию набережных Челнов, 35-летию профсоюза автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения России и Дню Победы. В матче за третье место встретились команды кузнечного и литейного заводов. В итоге литейщики и замкнули тройку лидеров. В финале встретились команды Челны водоканала и завода мостов. По итогам первое и второе место соответственно. Церемонию награждения провел председатель профсоюзной организации КАМАЗа Ильдар Шамилов.
1: КАМАЗ в деталях.
0: Литейный завод провел День КАМАЗа в школе номер 6. Литейщики отметили таланты учащихся первых-вторых классов и наградили детей за участие в конкурсе рисунков «КАМАЗ будущего». Для третьеклассников камазовцы организовали IT-клуб. Школьники на год постарше приняли участие в мастер-классах по направлениям цифровой дизайн, робототехника и виртуальная реальность. Для пятых-седьмых классов были организованы веселые старты. А старшеклассники пообщались с заместителем директора литейного завода по производству Леонидом Мироновым. Также в День КАМАЗа прошли профориентационные встречи с представителями среднеспециальных учебных заведений города. Это были «Вести КАМАЗа». Еще больше новостей ежедневно на сайте vestikamaza.ru. Алена Яковлева, служба информации.
2: Брежнев FM.

0: Реклама.
1: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8 967 467 0999.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM. Город. Город. Город слушает Брежнев FM.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Сегодня градус повысится. В понедельник в Набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляет кредитно-потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
5: Брежнев FM.

0: 10 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена.

0: параметры выбросов от промышленных предприятий и автотранспорта. Планируется составить подробный реестр всех автодорог города в радиусе 3 километров от городской черты. Особое внимание будет уделено выявлению основных источников загрязнения воздуха. Специалисты проведут анализ всех промышленных предприятий города и составят рейтинг основных загрязнителей. Работу должны завершить до конца года. В набережных Челнах сегодня отключают отопление в жилых домах. Как сообщает пресс-служба администрации города, сразу после окончания отопительного периода в автограде приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Они проводятся для проверки прочности и герметичности трубопроводов. Челнинцев призывают при необходимости отрегулировать отопительные приборы, внимательно следить за состоянием сантехнического оборудования, а в случае обнаружения неисправностей сразу обращаться в свою управляющую компанию. В набережных Челнах с начала года сдано 15 многоквартирных домов в рамках программы коммерческого строительства. Это второй результат после Казани. В рамках программы соципотеки завершено строительство двух домов наряду с Елабужским районом и вслед за Зеленодольском, где сдано 4 дома. Об этом сообщает Минстрой Республики. Всего в Татарстане с начала года по программе коммерческого строительства в эксплуатацию ввели 75 домов общей площадью свыше 650 тысяч квадратных метров, что составляет почти 65% от годового объема. Добавлю, план ввода жилья в республике выполнен более чем наполовину, введено свыше 1,5 миллиона квадратных метров. В набережных Челнах в прошедшие выходные открыли сезон работы городских фонтанов. Специалисты предприятия «Парк культуры и отдыха» совершили все необходимые подготовительные мероприятия в установленные сроки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Так, в рабочем режиме запущены 3 городских фонтана, расположенных в наиболее посещаемых общественных пространствах города на площади Азатлык, а также на бульварах энтузиастов и юных ленинцев. На набережной Тукая в поселке ГЭС сейчас проводится капитальный ремонт фонтанного комплекса. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа.
1: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
2: Только в Челнинском татарском драмтеатре впервые рядом с героями искусственный интеллект. Он вступает в диалог, провоцирует, заставляет делать выбор. А главное решение остается за зрителями. 6 финалов и только один увидит сцена. Приходите управлять историей. Смотрите спектакль «Белая утка» в татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chelnyteatr.tatar.
3: ГАУ-КРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600-46-61. Набережная Челны, улица Незаметдинова, дом 29, для аудитории старше 12 лет.
4: Среда перестает быть скучной. Ресторан «Максимилианс» представляет вечеринку «Диско-среда». Хиты дискотек 80-х, 90-х и нулевых. Тематическая программа и живой звук. Ведущий Максим Веденеев. Каждую среду в 20:00. Вход свободный. Ресторан «Максимилианс». Диско-среда. Будет громко. Бронь столов по телефону 39-80-00. Категория 18+.
5: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM. Брежнев FM.

0: реклама.
1: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист – всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
2: Ищите кровлю и заборы по доступной цене. Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
3: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.
0: Брежнев FM.

0: faina, faina, faina, faina, faina, faina, faina, faina, faina, faina, faina, faina, faina, faina, faina, faina, faina, faina, faina, faina, faina, faina, faina, faina.
1: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
2: Сегодня градус повысится. В понедельник в Набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
3: Брежнев FM.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я

0: Реклама. В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене. Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: В стане татарских казаков Оренбуржья расцветает любовь. В то же время по всей стране бурлят события 1905 года. Смогут ли чувства молодых Минлибая и Марьям устоять, когда история начинает свой крутой поворот и может жестоко зацепить? Вечер истории и любви, который лучше всего провести с самыми родными. Смотрите спектакль «Золотая шашка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
3: КУГРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600-46-61. Набережная Челны, улица Низамеддина, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
4: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
0: Брежнев FM.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Сегодня градус повысится. В понедельник в Набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отличный мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КПКГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитно-потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев FM.

0: Полдень. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: О самом важном и интересном из жизни страны и республики расскажу прямо сейчас в студии Юлия Мурзова. Добрый день! Главная новость к этому часу. Россия нарастит поток иностранных студентов к 2030 году. Подробности далее. Россия усиливает экспорт образовательных услуг и делает ставку на международных студентов. Уже сегодня в вузах страны обучаются сотни тысяч иностранцев, и их число продолжает расти. Так, Россия планирует увеличить количество иностранных студентов до 500 тысяч к 2030 году. Об этом сообщил замминистра образования, подчеркнув стратегическую важность развития международного образования. Привлечение иностранных студентов рассматривается как важный элемент развития образовательной системы и экономики в целом. Это способствует не только увеличению доходов вузов, но и укреплению международных связей, культурному обмену и повышению глобального влияния российского образования. И в продолжение темы. Все государственные университеты России перешли на использование электронных студенческих билетов. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования страны Андрей Мельчук. По его словам, вузы теперь обязаны передавать данные о студентах в государственную информационную систему. При этом возможность получения бумажного студенческого билета сохраняется по желанию учащихся. Замминистр также выразил уверенность, что в ближайшие годы цифровой формат окончательно вытеснит традиционный. В России планируют ужесточить правила сбора грибов, особенно редких видов. Согласно новым требованиям, с осени 2027 года для сбора отдельных категорий грибов потребуется специальное разрешение, оформленное через портал госуслуги. Речь идет о таких видах, как золотистые сыроежки, черные трюфели и другие редкие грибы, которые находятся под охраной. Без официального допуска сбор подобных грибов может повлечь серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности. Чтобы получить разрешение на сбор грибов, необходимо будет заранее подать заявку, минимум за 15 дней до планируемого выхода в лес. Это нововведение направлено на сохранение биоразнообразия и защиту редких природных ресурсов. Опоздавшие на единый госэкзамен участники могут быть допущены в пункт проведения экзамена, однако время его окончания для них не продлевается. Об этом говорится в письме Рособорнадзора с рекомендациями по проведению государственной итоговой аттестации. В документе уточняется, что все участники завершают экзамен одновременно, вне зависимости от времени входа в аудиторию. Также отмечается, что при отсутствии участников в течение 2 часов с начала экзамена может быть принято решение о его остановке в конкретном пункте проведения или отдельных аудиториях. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Юлия Мурзова, служба информации СТВ-медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист – всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов. Скрипка.
0: Рекламная служба. Радио «Брежнев ФМ». Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ. Брежнев ФМ.

0: реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Среда перестает быть скучной. Ресторан «Максимилианс» представляет вечеринку «Диско-среда». Хиты дискотек 80-х, 90-х и нулевых. Тематическая программа и живой звук. Ведущий Максим Веденеев. Каждую среду в 20:00. Вход свободный. Ресторан «Максимилианс». Диско-среда. Будет громко. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
3: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах 59 34 23. 59 34 23.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Сегодня градус повысится. В понедельник в Набережных Челнах будет 17 градусов выше нуля. В течение дня малооблачно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.

0: 13 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. В Челнах нашествие клещей. Опасность подстерегает даже в городе. Подробности далее. В набережных Челнах наблюдается массовое нашествие клещей. Челнинцы отмечают, что подцепить опасных насекомых можно не только за городом и в лесопосадках, но и в городе особенно часто с этим сталкиваются собаководы. Жители Автограда делятся в соцсетях, что клещей в этом году особенно много. Так местные жители выкладывают видеоролики, в которых рассказывают, что в лесах можно заметить десятки насекомых в траве. Добавлю, в случае, если человек укусил клещ и было подтверждено, что он заражен энцефалитом, пациенту необходимо ввести иммуноглобулин. Такой препарат есть в наличии в государственных медучреждениях. В этом году на набережной Табеева появится новое кафе. Его построят в виде бетонного волнореза. Строительство объекта входит в план очередного этапа благоустройства территории. Как рассказал руководитель исполкома Челнов, было много обращений от жителей по поводу необходимости хорошего кафе на набережной, место, где горожане и гости города могли бы отдохнуть во время прогулок. По словам Фарида Салахова, в рамках текущего этапа благоустройства эта задача будет решена. Кафе расположится рядом с яхт-клубом, территорию которого благоустроили в прошлом году. Как отметил глава исполкома Автограда, просторное помещение с высокими потолками органично впишется в облик набережной. В набережных Челнах водителя грузовика оштрафовали за перевозку грунта без тента. Известно, что автомобилисты заметили грузовой КАМАЗ, который перевозил инертный материал без накидного тента по проспекту Мусаджалиля. Информацию о нарушении передали в госавтоинспекцию. Сотрудники ГИБДД оперативно установили личность водителя. Им оказался 62-летний мужчина. Помимо отсутствия полога, у транспортного средства не оказалось и действующего техосмотра. В итоге нарушитель привлечен к ответственности по двум статьям. Он признал вину и согласился с предъявленными обвинениями. КАМАЗ показал концепт беспилотного тягача, победителя конкурса «Дизайн молодых 2025». Проект разработала студентка Анна Казаченко. Тягач оснащен системой лидаров и камер, а также в проекте учитываются психологические факторы, влияющие на водителей и пешеходов, коммуникацию с другими транспортными средствами и городской инфраструктурой. Экран КАМАЗа сигнализирует о движении, дорожной ситуации, безопасном торможении, обгоне, поворотах и техническом обслуживании. Для улучшенной аэродинамики предусмотрена обтекаемая форма кабины. Добавлю, федеральный конкурс направлен на поддержку молодых дизайнеров и развитие промышленного и транспортного дизайна. КАМАЗ предложил участникам задания, связанные с разработкой концептов для грузовой техники. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Реклама.
2: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
3: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист, всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
4: Рекламная служба. Радио «Брежнев-ФМ». Телефон в набережных Челнах.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Завтра градус повысится. Во вторник в набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Брежнев FM.
0: Брежнев FM.

0: 12 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: О самом важном и интересном из жизни страны и республики расскажу прямо сейчас. В студии Юлия Мурзова. Добрый день. Главная новость к этому часу. В Татарстане ужесточили правила выдачи льготного жилья молодым семьям. Подробности далее. Власти Татарстана ограничили доступ к жилищным субсидиям для молодых семей. Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр республики Алексей Песошин, теперь претендовать на господдержку смогут только те пары, которые постоянно проживают в регионе не менее 5 лет на момент подачи заявления. Новые требования касаются федерального проекта по обеспечению граждан доступным жильем и оплате услуг ЖКХ. Ранее для участия в программе семье было достаточно иметь статус нуждающейся в жилье и подтвердить доходы для оплаты остатка стоимости квартиры, а срок регистрации в республике не был решающим фактором. С этой осени в России стартует эксперимент по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. В пресс-службе Минздрава России сообщили о ряде ограничений для таких аптек. В частности, под запрет на продажу попадут препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, сообщают РИА Новости. Также в передвижных аптеках не смогут продаваться спиртосодержащие лекарства. Аптечные пункты должны быть оснащены необходимым оборудованием и электронной системой приема платежей, а также укомплектованы фармацевтическим работникам. Россия впервые провела запуск ракеты нового поколения «Союз-5». Старт состоялся с площадки космодрома Байконур в рамках летно-конструкторских испытаний. Как сообщили в Роскосмосе, одной из ключевых особенностей носителя является высокая точность выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту, а его грузоподъемность составляет до 17 тонн. Эксплуатация ракеты позволит снизить стоимость запусков и положительно повлияет на экономику космических программ. В Татарстане создали электронную доску почета лучших работников. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Миниханов. Речь идет о сайте с именами и фотографиями работников, которых отметят за профессиональные результаты и вклад в экономику и социальную сферу региона. Проект запустят по адресу гордость.татар.ру. Доска станет цифровым аналогом привычных стендов с портретами, но с ежегодным обновлением. В список будут включать сотрудников предприятий, чиновников и работников бюджетной сферы на 1 год. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Юлия Мурзова, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archi и зажигательные вишенки. 16 мая, 20:00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39-82-00. Категория 18+.
2: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM. Брежнев
3: FM. Брежнев FM.

0: реклама. Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, евро-жалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
1: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории «Е». Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
2: Только в Челнинском татарском драмтеатре впервые рядом с героями искусственный интеллект. Он вступает в диалог, провоцирует, заставляет делать выбор. А главное решение остается за зрителями. 6 финалов, и только один увидит сцена. Приходите управлять историей. Смотрите спектакль «Белая утка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chelnyteatr.tatar.
3: КУКРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-640-46-61. Набережная Челны, улица Низамеддинова, дом 29, для аудитории старше 12 лет.
4: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
5: Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Завтра градус повысится. Во вторник в Набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев FM.
7: Город, город, город, город слушает Брежнев FM.

0: 16 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. В Челнах ограничат движение транспорта для репетиции проведения Парада Победы. Подробности далее. В Набережных Челнах ограничат движение транспорта в период подготовки и празднования Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда. Так, с сегодняшнего дня по 7 мая с полудня до 16 часов движение автомобилей будет ограничено по проспекту Мусаджалиля в обоих направлениях от улицы Центральной до Батынчука. Кроме того, в День Победы с 7 до 11.30 водители не смогут проехать по проспекту Мусаджалиля в обоих направлениях от улицы Гидростроителей до Центральной и по улице Батынчука до Набережной Тукая. Также в день праздника с 14 до 23 часов движение будет перекрыто по проспекту Хасана Туфана от проспекта Чулман до пересечения Раскольникова с проспектом Беляева. Водителей просят учитывать эту информацию при построении маршрутов. В 19-м комплексе поселка Зяб Набережных Челнов продолжаются работы по республиканской программе «Наш двор». Так, по всей территории, на которой проходит ремонт, создаются современные тротуарные сети. В настоящее время дорожные работы ведутся у домов 1925 и 1933. Рабочие просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и убирать автомобили с ремонтируемых площадок. Стоит отметить, что с жителями домов, где проводятся работы, уже проведены встречи с презентацией схем благоустройства. В рамках программы обновляют тротуары и проезды, зону парковки, устанавливают детские и спортивные площадки, а также полностью меняют уличное освещение. Челнинцы чаще всего жалуются на проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дороги. Так, по итогам первого квартала этого года жители Автограда обращались в органы местного самоуправления именно с такими жалобами. В список частых тем также вошли строительство, СВО, вопросы образования и дошкольного воспитания. Всего за первый квартал власть рассмотрели около 2500 обращений. Они поступали через платформу обратной связи «Решаем вместе» в письменной форме, а также на личном приеме. При этом мэр города и руководитель исполкома лично приняли 47 челнинцев. Среди других заметных тем, которые поднимают жители Автограда, торговля и потребительские услуги, соцобеспечение и транспортное обслуживание. Челнинцев приглашают на новую экспозицию. В Малой картинной галерее Центральной городской библиотеки начала работу выставка «Традиция и вдохновение». Экспозиция посвящена работам члена Союза художников России Ольги Горюновой. Ее персональные выставки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Выборге, а произведения хранятся в частных коллекциях России, Финляндии, Италии, Латвии и США. На выставке представлены пейзажи и жанровые сцены, отражающие любовь автора к русской природе и верность классическим художественным традициям. Добавлю, 16 мая в 15 часов в галерее состоится творческая встреча с художницей. Вход свободный. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Рекламная служба. Радио «Брежнев FM». Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. «Брежнев FM». «Брежнев FM».

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
0: Рекламная служба. Радио «Брежнев FM». Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. «Брежнев FM».
2: «Брежнев FM».

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус повысится. Во вторник в набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории «Е». Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
3: Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист, всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
4: Среда перестает быть скучной. Ресторан «Максимилианс» представляет вечеринку «Диско-среда». Хиты дискотек 80-х, 90-х и нулевых. Тематическая программа и живой звук. Ведущий Максим Веденеев. Каждую среду в 20:00. Вход свободный. Ресторан «Максимилианс». «Диско-среда». Будет громко. Бронь столов по телефону 39-82-00. Категория 18+.
5: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах 59 34 23. 59 34 23. Брежнев FM.

Когда живешь по своим принципам, и мир тебе знаком, имеешь то, что имеешь, забыв обо всем другом. Когда устал, когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный порыв с геройским рывком. Нападет тоска аж до слез, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая свои широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: В стане татарских казаков Оренбуржья расцветает любовь. В то же время по всей стране бурлят события 1905 года. Смогут ли чувства молодых Минлибая и Марьям устоять, когда история начинает свой крутой поворот и может жестоко зацепить? Вечер истории и любви, который лучше всего провести с самыми родными. Смотрите спектакль «Золотая шашка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
3: КАУ ГАРТЭ, набережная Челны, Государственный Татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161, 600-46-61, набережная Челны, улица Незаметдинова, дом 29, для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
4: Брежнев FM. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Завтра градус повысится. Во вторник в Набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев FM.
0: Брежнев FM.

0: 18 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. В Челнах готовится начать испытание тепловых сетей. Подробности далее. В связи с окончанием отопительного сезона в набережных Челнах тепловики сообщают о подготовке к гидравлическим испытаниям сетей. Традиционно все тесты поделены на этапы, первый из которых стартует уже на следующей неделе, 13 мая. С этой даты без горячей воды останутся жители поселка Зяб и 25-го комплекса Замеликесия. В этом году набережно-челнинские тепловые сети планируют заменить в общей сложности свыше 17 километров трубопроводов. Отопительный сезон 2025-26 годов стартовал в набережных Челнах 22 сентября и завершился сегодня. За весь период на теплосетях выявили и устранили 79 повреждений. Это на 10 прецедентов больше, чем в предыдущем отопительном сезоне. В перинатальном центре Камского детского медицинского центра набережных Челнов начала работу современная экстренная операционная. Новый блок позволяет значительно ускорить оказание помощи при угрожающих жизни состояниях матери и ребенка. Операционная расположена в шаговой доступности от входа в экстренный приемный покой. Вся необходимая диагностика и подготовка проводятся на месте. Как сообщает пресс-служба администрации города, универсальное оборудование позволяет принимать сложные роды и оказывать экстренную помощь. Каждый седьмой клещ в Татарстане оказался переносчиком иксодового клещевого боррелиоза. При этом в республике с начала сезона зарегистрировали втрое меньше случаев укусов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. Чаще всего клещи нападали на жителей Казани и набережных Челнов. Так, в Автограде зарегистрировали 53 случая. Всего с татарстанцев сняли 166 клещей, и ни один из них не был переносчиком энцефалита. Однако, как предупредили эксперты, при позднем обращении инфекция поражает суставы, сердце и нервную систему вплоть до менингита. Челнинские школьники стали призерами Всероссийской Олимпиады. Так учащиеся из Автограда завоевали золото и серебро в финале, который прошел в Москве и Подмосковье. Золото в дисциплине астрономия завоевал Камаль Галимарданов из гимназии номер 26, а серебряным призером стал Даниил Утробин из лицея номер 78 имени Пушкина. Также серебряную медаль по астрономии получил 11-классник Амир Зинатулин из гимназии номер 57. Добавлю, успех на Олимпиаде дает победителям и призерам право поступления в российские вузы без вступительных экзаменов по профильному направлению. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама. В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
1: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.
2: Брежнев FM.

0: город слушает Брежнев ФМ.
1: Всем привет, я Оксана Почепа, акула на радио Брежнев.

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archie и зажигательные вишенки. 16 мая, 20:00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39-82-0. Категория 18+.
2: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.
0: Сокращаем дистанцию. Песня для двоих. На Брежнев FM.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Завтра градус повысится. Во вторник в набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Брежнев FM. Брежнев FM.

0: 19 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости автогиганта. Вести КамАЗа.
1: В эфире информационная программа «Вести КамАЗа». Здравствуйте! Самыми интересными новостями из жизни автогиганта поделюсь в нашем выпуске.
2: КамАЗ может.
1: Раис Татарстана Рустам Миниханов вручил сотрудникам ПАО «КамАЗ» государственные награды Российской Федерации. Церемония награждения, состоявшаяся в Казанском Кремле, была приурочена к празднованию 1 мая и Дня Победы. Орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени награжден замдиректора по внешним связям «КамАЗ» «Автоспорт» заслуженный мастер спорта России Айдар Беляев. Он начал работать на «КамАЗе» в 1991 году и практически с самого начала трудовой деятельности занимался подготовкой камских грузовиков к международным ралли. Почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» удостоен испытатель моторов завода двигателей ПАО «КамАЗ» Сергей Илюшин. Он трудится на предприятии с 1987 года. Почетного звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» удостоен кокильщик-сборщик литейного завода «КамАЗа» Ильдус Макулов. Он внес большой вклад в становление и развитие литейного цеха.
2: КамАЗ в деле.
1: Завершилось первенство по баскетболу памяти Сергея Корсакова, бывшего работника завода запасных частей и компонентов, погибшего при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Соревнования прошли в рамках спартакиады ПАО «КамАЗ». В первенстве приняли участие 12 команд. Соревнования приурочили к 55-летию профсоюзной организации ПАО «КамАЗ», 400-летию набережных Челнов, 35-летию профсоюза автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения России и Дню Победы. В матче за третье место встретились команды кузнечного и литейного заводов. В итоге литейщики и замкнули тройку лидеров. В финале встретились команды Челны водоканала и завода мостов. По итогам первое и второе место соответственно. Церемонию награждения провел председатель профсоюзной организации КамАЗа Ильдар Шамилов.
2: КамАЗ в деталях.
1: Литейный завод провел День КамАЗа в школе номер 6. Литейщики отметили таланты учащихся первых-вторых классов и наградили детей за участие в конкурсе рисунков «КамАЗ будущего». Для третьеклассников камазовцы организовали IT-клуб. Школьники на год постарше приняли участие в мастер-классах по направлениям цифровой дизайн, робототехника и виртуальная реальность. Для пятых-седьмых классов были организованы веселые старты. А старшеклассники пообщались с заместителем директора литейного завода по производству Леонидом Мироновым. Также в День КамАЗа прошли профориентационные встречи с представителями среднеспециальных учебных заведений города. Это были «Вести КамАЗа». Еще больше новостей ежедневно на сайте вестикамаза.ру. Алена Яковлева, служба информации.
0: Брежнев FM.

0: Реклама. Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
1: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ. Город. Город. Город слушает Брежнев ФМ.

0: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист – всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
1: Любовь – это грех? Ну а если один из них женат? Любовь оказалась грехом, но сил расстаться нет даже после 10 лет тайн. Он женат и клянется в вечной любви, а она задыхается в этом треугольнике без права на счастье. Кто они? Преступники или пленники? Решать вам после спектакля. Смотрите спектакль «Любовница» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
2: КАУ-ГРТ, набережный Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161, 6-46-61. Набережные Челны, улица Низамеддинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
3: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
4: Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Завтра градус повысится. Во вторник в Набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отличный мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев FM.

12 часов. Город слушает Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Среда перестает быть скучной. Ресторан «Максимилианс» представляет вечеринку «Диско-среда». Хиты дискотек 80-х, 90-х и нулевых. Тематическая программа и живой звук. Ведущий Максим Веденеев. Каждую среду в 20:00. Вход свободный. Ресторан «Максимилианс». Диско-среда. Будет громко. Бронь столов по телефону 39 80 00. Категория 18+.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Завтра градус повысится. Во вторник в набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Брежнев FM.

21 час. Город слушает Брежнев ФМ.

0: Реклама. Только в Челнинском татарском драмтеатре впервые рядом с героями искусственный интеллект. Он вступает в диалог, провоцирует, заставляет делать выбор. А главное решение остается за зрителями. 6 финалов и только один увидит сцена. Приходите управлять историей. Смотрите спектакль «Белая утка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
1: ГАУ-КРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161, 600-4661, набережная Челны, улица Незаметдинова, дом 29, для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
2: Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Завтра градус повысится. Во вторник в Набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть «Партнер». Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев FM.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Экономика должна быть экономной. Реклама на Брежнев FM.
1: В стане татарских казаков Оренбуржья расцветает любовь. В то же время по всей стране бурлят события 1905 года. Смогут ли чувства молодых Минлибая и Марьям устоять, когда история начинает свой крутой поворот и может жестоко зацепить? Вечер истории и любви, который лучше всего провести с самыми родными. Смотрите спектакль «Золотая шашка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
2: КАУ-КРТ, набережная Челны, Государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600-46-61, набережная Челны, улица Низаметдинова, дом 29, для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
3: Брежнев FM.
0: Брежнев FM. С любовью. Брежнев FM.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Завтра градус повысится. Во вторник в набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Брежнев FM.

местечко. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Завтра градус повысится. Во вторник в набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КПКГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
5: Брежнев FM.

полночь. Город слушает Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Сегодня градус повысится. Во вторник в Набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня ясно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.
0: Брежнев-ФМ.

Час ночи. Город слушает Брежнев ФМ.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: наедине с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами.
1: Брежнев ФМ.

Два часа ночи. Город слушает Брежнев FM.

3 часа ночи. Город слушает Брежнев FM.